как ты спишь, плынешь, гинешь там, где тата и мама, при тебе соснув.